этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?

0: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
1: If you miss your motherland, you are in the right place. Несе
0: льоду. Все будет нашим.

0: take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я всю неделю готовился, ждал. Время пришло.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Oh, Liberty City. Who do we have for you now? Basta!

0: and take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. Now it's time for some Russian hip-hop. Can

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop,
1: йо, физкульт, привет, Liberty City, свободный город, же, встречайте русского парня, салют всем блатным костям, йо, we gonna own this motherfucking city, че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht.

0: культ мьюзик для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: In Ukrainian is Dicky Tansy. In English is Wild Dances.

0: crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your heart do something. Now we take a quick break.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
0: Vladivostok FM, do you feel wild energy? I'm your DJ for these great tracks. Contemporary Eastern European music, rock, rap. Maybe you haven't heard this music? Maybe you couldn't find Russia on the map? This is okay. It's very much like here, Texas. A lot of nice people, but the politicians like to throw out votes and take over the country. Don't let them win Liberty City. You hear me? Let's do some more music. And wild energy.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: Hey, hey, la-la-la-la, we're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: Hello! Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City!
2: Владивосток FM!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Atlas Music in Liberty City. Из Владивосток FM.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня

0: to watch people get surgery.
1: Лохи, как же я ненавижу караоке. Лохи.

0: Россия.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internet, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!

0: Радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.

0: music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
2: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Hey everybody, this is Marrakesh for you.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. На форме. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.